0: Grischa durch die Nacht.
1: Radio Grischa. Ветер шепчет тайны мне, свет луны мне дарит мечты, звезды манят нас ввысь. Балалайка споет мелодию вечности.